0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход. Следом по каналу проплывает пароход. А за окном мелькают дни. Они как взлетные огни.

0: Возьми меня с собой.
1: Ульяновск FM.
2: Если нравится музыка Ульяновск FM, добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
3: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 19.
1: Реклама.
4: Окна от Бориса. 653-753.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, нет оплаты, нет работы. Убедитесь в том, что ваши усилия получат достойное вознаграждение. Тельцы, на ваши решения могут повлиять слухи или общая атмосфера вокруг. И не факт, что решения будут верными. Близнецы, ваш опыт окажется бесполезным в некоторых новых для вас делах. Придется доверить их другим людям. Раки, день организации подстраховки. Проверьте, нет ли у вас уязвимых мест, связанных с техникой или финансами. Львы, некоторые правила окажутся недействительными. В общении, в том числе деловом, придется составлять новый кодекс поведения. Девы, может быть нарушен какой-то привычный процесс в вашей жизни. Придется подстраиваться под новую реальность или отказываться от старых привычек. Весы, ситуация будет не безоблачной. Следите за формулировками, которые вам предлагают. В них может оказаться подвох. Скорпионы, начинания потребуют повышенной осторожности. Могут подвести новые люди или ваши собственные умения, которых окажется недостаточно. Стрельцы, вы будете не вполне свободны в выборе своих действий. Нужно быть осторожными в высказываниях и тем более в критике других людей. Козероги, ваши действия окажутся как будто репетицией. Вы не сможете зафиксировать ни одного реального результата. Водолеи, за вас могут все решить другие люди или обстоятельства. Не сопротивляйтесь, только зря потратите силы. Рыбы, не стоит перехватывать чужую инициативу или перебегать кому-то дорогу. По итогу такие действия окажутся для вас разрушительными.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Британские нейробиологи подкинули еще один повод повнимательнее отнестись к своему режиму дня. Для нас это тоже актуально. Почти каждый четвертый работает нестандартную пятидневку, а по сменному расписанию – 2 через 2 или вахтовым методом. В журнале «Нейроимидж» опубликовали результаты исследования того, как работа в разное время суток влияет на структуру мозга. Оказалось, что у людей с плавающим расписанием совсем немного, но статистически значимо, снижается объем двух зон – таламуса и миндалины. Эти участки отвечают за переработку информации, регуляцию сна, стресса и эмоциональную стабильность. Впрочем, наш организм обладает способностью к адаптации. Как только человек переходит на стабильный график, запускается обратный процесс. Примерно за 2,5 года потеря объема мозга прекращается, и структура начинает постепенно восстанавливаться.
3: Реклама.
4: В магазинах «Победа». Пельмени домашние «Совнарком» 299,90 за килограмм.
5: Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
6: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
7: Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск-ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 июня 1783 года впервые поднялся в небо при помощи нагретого воздуха воздушный шар «Монгольфьер». Название ему было дано по фамилии изобретателей, братьев Монгольфье. Их звали Жозеф Мишель и Жак Этьен. По сути, Монгольфьер был летающим мешком диаметром около 12 метров, сшитым из холста и обклеенным бумагой. В топке под оболочкой сжигали шерсть, бумагу, дерево и мокрую солому. Изобретатели выяснили, что если оболочку наполнять нагретым сырым воздухом, а не сухим, то подъемная сила больше. При демонстрации полета почти никто из зрителей не верил, что это чудо взлетит. Но мешок продержался в воздухе 8 минут, пролетев почти 3 километра на высоте 520 метров. И это было отражено в протоколе. В сентябре того же 1783-го устройство показали в Версале. Там в гондолу посадили барана, утку и петуха, и те стали первыми авиапутешественниками в истории. За полетом наблюдали Людовик XVI и Мария Антуанетта. Животные отлично перенесли путешествие, правда, петух немного пострадал. На него наступил баран.
4: Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Альфа-Конфа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы. Тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт Арена. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк 6+.»
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Инструментальная музыка.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Правительство Ульяновской области, корпорация развития региона и холдинг MGC Group накануне подписали соглашение о намерениях создать производство пиропатронов для подушек безопасности водителя, переднего пассажира и боковых подушек. Эти устройства заставляют подушку раскрываться при аварии. Объем вложений в проект не менее 500 миллионов рублей. На новом заводе откроют порядка 40 рабочих мест. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что с холдингом договорились построить новый корпус в индустриальном парке Заволжье. Там выпустят ключевые детали системы пассивной безопасности машин. Корпорация развития Ульяновской области будет оказывать поддержку инвестору на всех этапах реализации проекта, начиная с консультаций и заканчивая организационными вопросами. В Ульяновске по поручению главы города убирают сорняки у рельсов ради безопасности движения. Ведомстве уточнили, что густая растительность может скрывать посторонние предметы на рельсах и создавать риск нештатных ситуаций. Поэтому работа проводится оперативно по приоритетным участкам. В Ульяновск электротрансе добавили, что борьба с сорной растительностью будет продолжаться до осени. Причем в первые месяцы сезона важно держать высокий темп покоса, чтобы минимизировать риски для пассажиров и подвижного состава. С 5 по 7 июня в Терентьевском районе Ульяновской области пройдет второй этап Кубка России по ралли-рейдам. Спортсмены на мотовездеходах класс номер 2, прототипах рейд-спорт и российских внедорожниках проедут пролог длиной 10 километров, а затем три спецучастка по 100 километров. В рамках гонки также состоится первый этап серии «Холмы России» и историко-географический квест. Торжественное открытие запланировано на субботу в центре Теренги. В соревнованиях примут участие 27 экипажей. В России заявили об увеличении бюджетных мест в вузах, пишет «Высота 102». Всего же в текущем году в учебных заведениях страны предоставят более 600 тысяч бюджетных мест. Больше всего их выделят для инженерно-технических специальностей, здравоохранения, а также педагогики. Отмечается, что по программе среднего профессионального образования мест для бесплатного обучения значительно больше. В вузах страны на бюджетной основе готовы принять 880 тысяч вчерашних школьников. В Госдуме рассмотрят законопроект, обязывающий россиян оплачивать отопление только по счетчикам, независимо от решений жильцов или местных властей. Инициатива призвана изменить действующий порядок расчета платы. Ранее Госдуме предложила ввести дополнительные критерии для отключения отопления из-за жалоб на жару в квартирах при теплой погоде в плюс 25 градусов по Цельсию. При этом эксперты напомнили, что отключение возможно только если среднесуточная температура выше плюс 8 градусов держится 5 дней, пишет «Комсомольская правда».
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 19.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Музыка для видеоигр – это самостоятельный музыкальный жанр, за развитием которого очень интересно наблюдать. Помните, с чего все начиналось в 90-е? Цикличный 8-битный писк. Каждый килобайт свободного места на картридже приходилось экономить. Сегодня ограничений нет, и этот жанр превратился в искусство. Игровые саундтреки записывают на легендарной студии Abbey Road, выпускают на виниле, исполняются вживую в лучших концертных залах, есть и номинации игры. Грэмми за саундтрек к играм. Главные тренды сейчас – технологический прорыв и борьба за живой звук. Так, для игры Dead Stranding 2 создали уникальный движок. Музыка корректируется по законам гармонии, реагируя на действия игрока. С другой стороны, индустрия пытается защититься от нейросетей. Крупные издатели ставят композиторам условия – никакого искусственного интеллекта. Специалисты сходятся во мнении – будущее музыки для видеоигр будут определять не алгоритмы, а смелые проекты, в основе которых чистое человеческое творчество. Предлагаю послушать фрагмент мощного саундтрека к игре «Ведьмак 3» композитора Марцина Пшебыловича. Этому шедевру 9 лет, но звучит он мощно и актуально.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, нет оплаты, нет работы. Убедитесь в том, что ваши усилия получат достойное вознаграждение. Тельцы, на ваши решения могут повлиять слухи или общая атмосфера вокруг. И не факт, что решения будут верными. Близнецы, ваш опыт окажется бесполезным в некоторых новых для вас делах. Придется доверить их другим людям. Раки, день организации подстраховки. Проверьте, нет ли у вас уязвимых мест, связанных с техникой или финансами. Львы, некоторые правила окажутся недействительными. В общении, в том числе деловом, придется составлять новый кодекс поведения. Девы, может быть нарушен какой-то привычный

0: процесс в вашей жизни. Придется подстраиваться под новую реальность или отказываться от старых привычек. Весы. Ситуация будет не безоблачной. Следите за формулировками, которые вам предлагают. В них может оказаться подвох. Скорпионы. Начинания потребуют повышенной осторожности. Могут подвести новые люди или ваши собственные умения, которых окажется недостаточно. Стрельцы. Вы будете не вполне свободны в выборе своих действий. Нужно быть осторожными в высказываниях и тем более в критике других людей. Козероги. Ваши действия окажутся как будто репетицией. Вы не сможете зафиксировать ни одного реального результата. Водолеи. За вас могут все решить другие люди или обстоятельства. Не сопротивляйтесь, только зря потратите силы. Рыбы. Не стоит перехватывать чужую инициативу или перебегать кому-то дорогу. По итогу такие действия окажутся для вас разрушительными.
1: Ульяновск FM.

0: вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Британские нейробиологи подкинули еще один повод повнимательнее отнестись к своему режиму дня. Для нас это тоже актуально. Почти каждый четвертый работает не стандартную пятидневку, а по сменному расписанию, два через два или вахтовым методом. В журнале «Нейроимидж» опубликовали результаты исследования того, как работа в разное время суток влияет на структуру мозга. Оказалось, что у людей с плавающим расписанием совсем немного, но статистически значимо, снижается объем двух зон – таламуса и миндалины. Эти участки отвечают за переработку информации, регуляцию сна, стресса и эмоциональную стабильность. Впрочем, наш организм обладает способностью к адаптации. Как только человек переходит на стабильный график, запускается обратный процесс. Примерно за 2.5 года потеря объема мозга прекращается, и структура начинает постепенно восстанавливаться.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
5: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Улица Рябикова, 49Б. Торговый центр «Дарс».
6: Телефон рекламной службы 77 10 42.
7: Ульяновск ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Крылышки в соусе «Баффало» – хорошее дело. 1 килограмм – 289 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Ульяновск FM 104.2.

0: 12 лет.
1: 5 июня 1783 года впервые поднялся в небо при помощи нагретого воздуха воздушный шар «Монгольфьер». Название ему было дано по фамилии изобретателей – братьев Монгольфье. Их звали Жозеф Мишель и Жак Этьен. По сути, Монгольфьер был летающим мешком диаметром около 12 метров, сшитым из холста и обклеенным бумагой. В топке под оболочкой сжигали шерсть, бумагу, дерево и мокрую солому. Изобретатели выяснили, что если оболочку наполнять нагретым сырым воздухом, а не сухим, то подъемная сила больше. При демонстрации полета почти никто из зрителей не верил, что это чудо взлетит. Но мешок продержался в воздухе 8 минут, пролетев почти 3 километра на высоте 520 метров. И это было отражено в протоколе. В сентябре того же 1783-го устройство показали в Версале. Там в гондолу посадили барана, утку и петуха, и те стали первыми авиапутешественниками в истории. За полетом наблюдали Людовик XVI и Мария Антуанетта. Животные отлично перенесли путешествие, правда, петух немного пострадал. На него наступил баран.
0: Ульяновск FM.

0: Реклама. Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы. Тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт Арена. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк 6+».
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Правительство Ульяновской области, корпорация развития региона и холдинг MGC Group накануне подписали соглашение о намерениях создать производство пиропатронов для подушек безопасности водителя, переднего пассажира и боковых подушек. Эти устройства заставляют подушку раскрываться при аварии. Объем вложений в проект не менее 500 миллионов рублей. На новом заводе откроют порядка 40 рабочих мест. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что с холдингом договорились построить новый корпус в индустриальном парке Заволжье. Там выпустят ключевые детали системы пассивной безопасности машин. Корпорация развития Ульяновской области будет оказывать поддержку инвестору на всех этапах реализации проекта, начиная с консультаций и заканчивая организационными вопросами. Дворец книги в Ульяновске 6 июня в 16:00 приглашает читателей на медленное чтение повести Николая Карамзина «Бедная Лиза». Произведение написал уроженец Симбирского края. Вместе с ученым-секретарем дворца книги, кандидатом филологических наук Оксаной Нагаевой, участники построчно разберут сюжет, исторический контекст, характер и поведение героев. Организаторы называют это вдумчивым чтением и глубоким погружением в текст. Предварительная запись по телефону 44 37 95. Вход свободный. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о необходимости законодательного регулирования работы маркетплейсов. Он вступил против автоматического снижения цен на товары без согласия продавцов и практики, при которой платформы загоняют пользователей в свои банки для получения скидок. Аксаков отметил, что эти вопросы уже поднимались президентом Владимиром Путиным, который поручил отказаться от предоставления скидок за счет малого бизнеса. Российские ученые предложили использовать для 3D-печати искусственного мяса чернила из морского коллагена, полученного из медуз и кожи судака. По словам исследователей, это безопасная альтернатива традиционному животному коллагену, который может переносить заболевания и не подходить по некоторым религиям. Технология готова к промышленным испытаниям. В будущем такие биочернила могут применяться для 3D-печати искусственных органов и костных имплантов. Португальские ученые выяснили, что кетогенная диета может не только помогать в снижении веса, но и снижать риск заболеваний Альцгеймера и Паркинсона. Она переводит организм в состояние кетоза, где мозг использует альтернативный источник энергии – кетоновые тела вместо глюкозы. По мнению авторов, кетоны способны компенсировать энергетический дефицит нервных клеток, уменьшать воспаление и усиливать очищение клеток. Однако большинство данных получено на животных, а полноценные клинические испытания на людях немногочисленны. Ученые рассматривают ее как дополнительный метод поддержки пациентов наряду с основным лечением. Курс валюты на сегодня: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86 рублей 27 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 19.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ, на Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: На этой неделе в пригороде Детройта проходит глобальная конференция «Аутотех». Почти 2000 инженеров и руководителей автоконцернов привезли сюда передовые технологии. Ключевым трендом становятся функции по подписке. Это значит, что мощность мотора, адаптивную подвеску или матричные фары мы будем активировать через приложение в смартфоне на месяц, ну или на время отпуска. Параллельно эксперты назвали топ-10 лучших интерьеров года. Основной вывод – автопром возвращает физические кнопки вместо неудобных сенсоров. Среди победителей – премиальный кроссовер Genesis GV70 с огромным 27-дюймовым экраном и суперкар Chevrolet Corvette ZR1X. Его интерьер стилизовали под кабину истребителя и добавили умную кнопку, которая приподнимает нос машины на 5 сантиметров перед дорожными препятствиями. Кажется, автопром нащупал баланс. Пока программное обеспечение и подписки берут на себя управление электроникой, уют в салоне и тактильный контроль снова становятся признаком настоящего комфорта.
1: Ульяновск FM.
4: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одета как невеста, а я надену галстук для тебя.

Отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Музыка для видеоигр – это самостоятельный музыкальный жанр, за развитием которого очень интересно наблюдать. Помните, с чего все начиналось в 90-е? Цикличный 8-битный писк. Каждый килобайт свободного места на картридже приходилось экономить. Сегодня ограничений нет, и этот жанр превратился в искусство. Игровые саундтреки записывают на легендарной студии Abbey Road, выпускают на виниле, исполняются вживую в лучших концертных залах, есть и номинации Грэмми за саундтрек к играм. Главные тренды сейчас – технологический прорыв и борьба за живой звук. Так, для игры Dead Stranding 2 создали уникальный движок. Музыка корректируется по законам гармонии, реагируя на действия игрока. С другой стороны, индустрия пытается защититься от нейросетей. Крупные издатели ставят композиторам условия – никакого искусственного интеллекта. Специалисты сходятся во мнении – будущее музыки для видеоигр будут определять не алгоритмы, а смелые проекты, в основе которых чистое человеческое творчество. Предлагаю послушать фрагмент мощного саундтрека к игре «Ведьмак 3» композитора Марцина Пшебыловича. Этому шедевру 9 лет, но звучит он мощно и актуально.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск ФМ.

0: С вами радио Ульяновск-ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 июня 1967 года в Риге родился Валдис Пельш, музыкант, шоумен,

0: Телеведущий, один из основателей группы «Несчастный случай». В годы учебы в МГУ он познакомился с Алексеем Кортневым, и они создали группу. Спустя годы Валдис рассказал в интервью, как, приехав после первого семестра домой, обманул друзей. Сообщил, что в Москве уже записана песня, и поставил на кассете не очень известную в СССР запись группы «Куин». Друзья обалдели. Спустя годы Валдис признался в обмане, когда у «Несчастного случая» уже были свои хиты. На ТВ Пельш появился сначала в КВН, а прославился как ведущий программы «Угадай мелодию». Передача попала в Книгу рекордов Гиннесса, когда ее посмотрели 132 миллиона человек. Кстати, дочь Валдиса от первого брака, Эйжена, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, как самый молодой дайвер, совершивший погружение у берегов Антарктиды в 14,5 лет. Во втором браке у шоумена дочь и двое сыновей, семья живет в Подмосковье. Пельш снимает документальное кино и сетует на то, что на ТВ стало мало по-настоящему творческих проектов.
1: Ульяновск FM.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что за утро именно

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск.

0: Реклама.
1: В магазинах «Победа». Стейк «Киты» свежемороженый 499,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: вами Роман Калашников. Желаю отличного летнего настроения. Дальше золотая коллекция. Включаем Рио. Чуть раньше Марай Керри «My All». Очень красивый медляк. Дождитесь. А начнем с Криса Ри. Нашу золотую коллекцию.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола 19А.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск

0: Дальше 5 песен о любви. Пятерку начинаем с Робби Уильямса, песня «Feel». А сейчас музыка, понятная без слов. Слушаем американского саксофониста, музыканта, который пишет, наверное, самые расслабляющие треки, но при этом сам является поклонником экстремальных видов спорта. У него даже есть лицензия пилота. Это Кенни Джи. У него сегодня юбилей, 70 лет. Давайте послушаем мелодию «Malibu Dreams».
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно с прояснениями, утром и днем дождь, ветер северный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 15, днем до плюс 19.
4: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
5: Пять лучших песен любви на радио «Ульяновск-ФМ» украсят ваш день.
3: В этом выпуске с нами Элис Шука, Лаура Бренниган, Дан Балан, Роксет, «Молоко, тосты и мед». Такой вкусный хит. А начнем «Пять песен любви» с Робби Уильямса.

0: Настраиваем вас на романтику прямо в разгар рабочей пятницы. Мы слушаем 5 песен о любви. С нами только что Лаура Бренниган, Self Control. В рамках пятерки у нас еще одна песня. Это композиция Not About Us, Элис Шука. Меня зовут Роман Калашников. Всем привет!
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Крылышки в соусе «Баффало» – хорошее дело. 1 килограмм – 289 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: «Ульяновск-ФМ».
3: На радио «Ульяновск-ФМ». 5 песен о любви.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.
2: Желаю вам отличной пятницы. Уверен, многие ждали этот день. Все-таки финал рабочей недели. С вами Роман Калашников. Дальше золотая коллекция. Naughty Boy и Сэм Смит на старте. Раньше Майкл Джексон. А начнет Murray Head. One Night in Bangkok. Нашу золотую коллекцию.
0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
3: Реклама.
4: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н. 729-789.
5: В магазинах «Победа». Пломбир с печеньем в шоколадной глазури «Мантиоса» 58,90. Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
1: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Naughty Boy и Sam Smith в золотой коллекции часа. Скорпы дальше, а сейчас наш сегодняшний юбиляр, которому исполнилось 70 лет, американский музыкант, саксофонист Кенни Джи. Послушаем мелодию, которая стала настолько популярной в Китае, что под нее по вечерам, говорят, закрываются практически все торговые центры, супермаркеты и даже заканчивают работу телеканалы. Это «Going Home».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно с прояснениями, утром и днем дождь, ветер северный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 15, днем до плюс 19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Для создания отличного летнего настроения ставим для вас яркие хиты. С нами только что Майли Сайрус, Flowers. Дальше немного рока, включаем танцы минус диктофоны. Меня зовут Роман Калашников, рад составить компанию.

0: Это Алекс Уоррен, «Золотые хиты». Вам отличного настроения, дальше немного классического немецкого евродиска от Lion Ross. Жаркий чувственный трек «Say You'll Never».
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Крылышки в соусе «Баффало» – хорошее дело. 1 килограмм – 289 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск-ФМ.
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Ульяновск FM.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега Ульяновск FM.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра облачно с прояснениями, утром и днем дождь, ветер северный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 15, днем до плюс 19.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Сегодня у нас финал рабочей недели, долгожданная пятница. Пожелаю всем хорошего пятничного настроения. Меня зовут Роман Калашников. Ставим для вас великолепную музыку. Дальше золотая коллекция. Включаем Имани, Моби, Нэчуал Блюз. А начнет Элтон Джон.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Золотая коллекция. Радио Ули.

и Мани «Don't be so shy» в финале золотой коллекции часа. Modern Talking на старте, но перед этим слушаем сегодняшнего юбиляра, которому исполнилось 70 лет. Это Кенни Джи. По случаю его дня рождения, сегодня мы ставим его треки каждый час в инструментальной музыке. В этом выпуске мелодия «Songbird».

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно, с прояснениями, утром и днем дождь, ветер северный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 15, днем до плюс 19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: песня, которую, мне кажется, очень легко подпевать. Достаточно с чувством, с эмоциями вовремя сказать «Сюзанна!». Именно так и называется эта песня. Челентано только что с нами. Золотые хиты. Дальше Агутин и Варум. «Февраль». Меня зовут Роман Калашников. Всем привет.
1: Ульяновск ФМ. 104.2.
2: Реклама. В магазинах «Победа». Напиток газированный сода-йода «Апельсин». 79,90 за 2 литра. Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск ФМ.

Weekend, Blinding Lights, музыка, которую мы любим. Вам желаю прекрасной пятницы. Спасибо, что это время проводите в компании великолепных хитов. У нас дальше Газебо, I Like Chopin.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра облачно с прояснениями, утром и днем дождь, ветер северный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 15, днем до плюс 19.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: девочки смеются.
1: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 104.2. Ульяновск FM.

0: вами Роман Калашников. Расскажу, что слушаем в золотой коллекции часа. У нас на старте Дабас Dangerous. Добавим драйва в эту пятницу. Чуть раньше Юсунундур и Нэна Черри. А начнет Ким Уайлд нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию».
1: Ульяновск-ФМ, 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Дабас в золотой коллекции часа. Ace of Base дальше. Ну а сейчас послушаем Кенни Джи. Сегодня есть повод, у музыканта день рождения, ну и по этому случаю каждый час мы ставим его треки. В этом часе нас ждет мелодия, которая в свое время принесла музыканту премию Грэмми в номинации «Лучшая инструментальная композиция». Это мелодия «Forever in Love».

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Калуцина. На бульваре Новый Венец в Ульяновске дорожники приступили к укладке второго слоя асфальта. Площадь покрытия около 10 тысяч квадратных метров. На месте работают асфальтоукладчик, два катка, экскаватор и самосвалы. Глава города Александр Балдакин поставил задачу управлению дорожного хозяйства и подрядчикам не затягивать асфальтирование всех объектов, которые приводят в порядок по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Следующий объект – улица Гимова. Там уже подготовили выравнивающий слой и скоро приступят к верхнему покрытию. Специалисты городского дорожного ведомства следят за тем, как подрядчики соблюдают технологию. Глава Ульяновска Александр Балдакин инициировал создание серии мультфильмов, чтобы с детства приучать горожан не бросать посторонние предметы в канализацию и бережно относиться к ним. Это связано с тем, что систематические прочистки труб не решают проблему засоров, а количество жалоб на забитую канализацию остается высоким. Для решения проблемы Ульяновск водоканал нанял две новые бригады, увеличив их общее число до 10. Одна бригада работает в Засвиярском районе, другая со спецоборудованием по всему городу. Причиной засоров часто является изношенность сетей или неправильная эксплуатация жителями, которые выбрасывают трубы, тряпки, салфетки и прочий мусор. В России заявили об увеличении бюджетных мест в вузах, пишет «Высота 102». Всего же в текущем году в учебных заведениях страны предоставят более 600 тысяч бюджетных мест. Больше всего их выделят для инженерно-технических специальностей, здравоохранения, а также педагогики. Отмечается, что по программе среднего профессионального образования мест для бесплатного обучения значительно больше. В вузах страны на бюджетной основе готовы принять 880 тысяч вчерашних школьников. В Госдуме предложили штрафовать работодателей за ложные данные о зарплате в вакансиях, так как это вводит в заблуждение более 60% соискателей. В качестве мер предлагаются штрафы в зависимости от размера завышения или приостановка деятельности на 90 суток. Контроль за соблюдением правил, по мнению депутатов, должны осуществлять трудовые инспекции, а жалобы можно будет подавать через портал госуслуги. Мед может служить эффективным натуральным источником энергии во время физических нагрузок. Продукт по своему действию сопоставим со спортивными гелями и энергетическими напитками. В том числе утверждается, что употребление от 1 до 1,5 столовых ложек меда перед тренировкой может пополнить запасы гликогена, особенно в печени. В ходе эксперимента бегуны, употреблявшие медовый напиток в двухчасовом перерыве между тренировками в условиях жары, смогли пробежать второй раз на 10% большую дистанцию, чем при обычном отдыхе. Курс валюты на сегодня $74.30, евро 86 рублей 27 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно с прояснениями, утром и днем дождь, ветер северный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 15, днем до плюс 19.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Хит, который, мне кажется, прям делает день ярче, добавляет солнце в эту пятницу. Substitution, Purple Disco Machine, только что. Меня зовут Роман Калашников. Дальше для вас смысловые галлюцинации. Разум когда-нибудь победит.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. В магазинах «Победа». Пельмени домашние «Совнарком» 299,90 за килограмм.
3: Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

развиваются. Красота предсказуема, злость обоснована. Я думал, все кончилось, но опять все по-новому. Разум когда-нибудь победит. Что-то заставит.

вместе в бескрайности. Мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит. Что-то заставит.

0: Такой немножко ироничный хит от Тедди Свимса, новинка «Мистер Know It All», ну или «Мистер Всезнайка», если переводить на русский. Сейчас нас ждет чувственная вещь от Сандры «Stop for Minute». Давайте слушать.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
2: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Золотые хиты.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно, с прояснениями, утром и днем дождь, ветер северный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 15, днем до плюс 19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
0: сердца. Радио Ульяновск-ФМ.
3: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Доброй пятницы, друзья! С вами Роман Калашников. Рад составить компанию в этот замечательный летний день. У нас дальше АХА, также Ten Sharp U, и начнем с Pet Shop Boys, нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию».
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Пронзительный хит «Аха» ставит точку в сегодняшней золотой коллекции. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до следующей недели. Пожелаю отлично отгулять уже практически наступившие выходные, ну, по крайней мере, у большинства. Сейчас послушаем сегодняшнего юбиляра, которому 70 лет исполнилось. Это американский музыкант, саксофонист, обладатель премии Грэмми Кенни Джи. Мелодия «Paradise».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем плюс 17-19.
4: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

По этой песне чувствуется, что бразильцы – жизнерадостный народ. Только что бразильский музыкант Мишел Тело. Песня называется «Ай Су Чи Пего». Меня зовут Алена Богданова. Я сегодня здесь с вами. Прекрасной вам пятницы. А далее Вадим Усланов. Послушаем хит «Ты сделана из огня».

0: Песня, у которой абсолютно пятничное настроение «Ба Сон». Вам желаю легкого завершения этой рабочей недели, хорошего настроения. Далее у нас еще Буд Макферрин, «Don't Worry, Be Happy».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Альфа-Конфа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы, тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт Арена. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-Банк 6+.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем плюс 17-19.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Мы с вами остановились всего в одном шаге от золотой коллекции, а в ней песня о головокружительных чувствах Риала Шуга, Роксет. Также послушаем композицию Angel, а еще Modern Talking Sherry, Sherry Lady.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Это была наша с вами золотая коллекция, в которой композиция Angel, Handali Enigma, Sadness. До этого еще послушаем потрясающего саксофониста Кенниджи. У него сегодня день рождения, юбилей, поздравляем. Ему исполнилось 70 лет. И вот что однажды сказал Кенниджи, цитата: «Когда я делаю свои записи, я хочу, чтобы они были искренними». Послушаем композицию Кенниджи «The Moment».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Крылышки в соусе «Баффало» – хорошее дело. 1 килограмм – 289 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Правительство Ульяновской области под руководством Геннадия Сперчугова рассмотрело поправки в законе о регулировании земельных отношений в Ульяновской области. Женщина, которым присвоено звание мать-героини, получит право бесплатно взять земельный участок для строительства индивидуального жилого дома. Это возможно только в том случае, если они не получают ежемесячную денежную выплату по федеральному закону. Новая мера поддержки расширяет список льготных категорий, которые имеют право на получение земли в собственность бесплатно. 10 июня в Ульяновск прибывает театральный поезд – всероссийский проект к 150-летию Союза театральных деятелей России. В город приедут творческие коллективы из разных регионов. 10 и 11 июня спектакли будут проходить в Ульяновском драматическом театре, в Ульяновском театре кукол, в 20 творчества детей и молодежи и в Центре креативных компетенций «Патриот». Глава Ульяновска Александр Балдакин инициировал создание серии мультфильмов, чтобы с детства приучать горожан не бросать посторонние предметы в канализацию и бережно относиться к ним. Это связано с тем, что систематические прочистки труб не решают проблему засоров, а количество жалоб на забитую канализацию остается высоким. Для решения проблемы Ульяновск водоканал нанял две новые бригады, увеличив их общее число до 10. Одна бригада работает в Засвиярском районе, другая со спецоборудованием по всему городу. Причиной засоров часто является изношенность сетей или неправильная эксплуатация жителями, которые выбрасывают трубы. Тряпки, салфетки. В России заявили об увеличении бюджетных мест в вузах, пишет «Высота 102». Всего же в текущем году в учебных заведениях страны предоставят более 600 тысяч бюджетных мест. Больше всего их выделят для инженерно-технических специальностей, здравоохранения, а также педагогики. Отмечается, что по программе среднего профессионального образования мест для бесплатного обучения значительно больше. В вузах страны на бюджетной основе готовы принять 880 тысяч вчерашних школьников. В Госдуме предложили штрафовать работодателей за ложные данные о зарплате в вакансиях, так как это вводит в заблуждение более 60% соискателей. В качестве мер предлагаются штрафы в зависимости от размера завышения или приостановка деятельности на 90 суток. Контроль за соблюдением правил, по мнению депутатов, должны осуществлять трудовые инспекции, а жалобы можно будет подавать через портал госуслуги. Курс валюты на сегодня: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86 рублей 27 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем плюс 17-19.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Немного романтики в пятницу вечером от группы Сплин «Новые люди». Далее у нас с вами еще Леони и Скотт Каллем. Композиция называется «Stay».

0: Это песня о том, что нужны двое для того, чтобы стать одним целым. Сам Хатса Даймондс в исполнении Криса Нормана. Меня зовут Алена Богданова. Я вам желаю уже легкого завершения этой рабочей недели, хорошего настроения. А далее Шакира Лока.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Альфа-Конфа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы. Тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт Арена. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-Банк 6+.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Улица Рябикова, 49Б, торговый центр «Дарс».
6: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: только жесткой корой, примерно как сельдерей. Из-за этого деревья папайи растут с феноменальной скоростью. Если дерево папайи погибает, оно не засыхает, а буквально растворяется в земле, полностью исчезая за несколько недель. Все сортовое разнообразие, которое доезжается до наших прилавков, относится к одному биологическому виду – кориса папайя, который делят на две большие группы – гавайскую и мексиканскую. В магазинах по всему миру, кроме Латинской Америки, чаще продается гавайский тип. В соке незрелой папайи содержится папаин – агрессивный фермент, который мгновенно расщепляет белковые связи. Если обернуть старую жесткую говядину в листья папайи на пару часов, мясо превратится в нежнейшее филе. В тропических странах сок и листья папайи веками использовали вместо стирального порошка, особенно для выведения сложных органических пятен, например, крови, пота и травы. Семена папайи острые и горькие и напоминают смесь крес-салата, горчицы и черного перца. В некоторых странах их сушат, перемалывают и продают как дорогую специю. Папайя – абсолютный рекордсмен среди фруктовых культур по скорости отдачи урожая. Всего за год она успевает вырасти из крошечного семечка в 4-метровое дерево, зацвести и дать первые плоды весом по несколько килограммов. Папайя – кошмар для классической ботаники, потому что она может менять пол. Мужские деревья дают только пыльцу, а женские требуют опыления. Но если наступает экстремальная жара или засуха, некоторые мужские деревья могут отрастить женские цветы и начать самостоятельно плодоносить, чтобы спасти всю популяцию. Папайя – отличный индикатор загрязнения воздуха. Если в районе коммерческой плантации резко возрастает поток выхлопных газов, папайя просто перестает завязывать плоды и сбрасывает цветы. И что на первом месте? Папайю невозможно пересадить во взрослом возрасте. Ее корневая система невероятно чувствительна. Если перенести растение на другое место, оно в 95% случаев погибает в течение 3 дней от шока, который ботаники называют трансплантационным коллапсом, а фермеры – сердечным приступом.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем плюс 17-19.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Спасибо, что выбрали Ульяновск FM.
1: 104.2.
2: Хорошей вам пятницы. А сегодня, 5 июня, отмечается Всемирный день окружающей среды. Летом хочется как можно больше времени проводить на природе. Скоро уже будем отдыхать. А еще впереди у нас с вами золотая коллекция. В ней Backstreet Boys, Gregoire, также F.R. David с хитом Words.
0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Золотая коллекция. Радио Ульяновск

0: Это Грегуарио де Затуаля в нашей с вами золотой коллекции. Далее Brainstorm, Maybe. До этого еще послушаем композицию Кенни Джи. Она называется «Гавана». У Кенни Джи сегодня день рождения. Поздравляем его. И, кстати, у Кенни Джи есть своя звезда на Голливудской аллее славы.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем плюс 17-19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Композиция называется «The Road», «Дорога». А дорога нас с вами уже ведет в сторону выходных. Всем прекрасного настроения. Далее Мурат Насыров. Послушаем песню «Кто-то простит».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Отличная песня для отличного вечера пятницы. Называется Cold Heart Элтона Джона и Дуа Липы. А дальше у нас с вами еще золотой хит Сиси Кэтч Heaven and Hell.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. В магазинах Победа. Стейк киты свежемороженый 499,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах Победа.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ, 104.2.
1: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Меньше слов, больше музыки. Ульяновск FM.
1: Я вам желаю приятного летнего вечера. Спасибо, что время проводите с нами. А далее для вас еще золотая коллекция. В ней песня Don't Speak, а также послушаем Шинаю Твейн. Качин откроет наш с вами тройку Bad Boys Blue.
2: Ульяновск FM 104.2.
3: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Крылышки в соусе Баффало. Хорошее дело. 1 килограмм 289 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Ка-чинг! Под звон монет, качин, а завершаем нашу с вами золотую коллекцию. Далее Майкл Джексон, Black or White. До этого еще расскажу о погоде на субботу. А в финале часа к нам присоединится сегодняшний именинник Кенни Джи. У этого американского саксофониста сегодня день рождения, юбилей. Поздравляем и послушаем композицию Кенни Джи, которая передает самые тонкие чувства. Она называется «Feelings».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем плюс 17-19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Полдиск машин, композиция называется In the Dark. Вам желаю хорошего вечера. Далее смысловые галлюцинации, но прежде еще послушаем минуту драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Принято считать, что самое опасное время на дороге – это зима с гололедом и заносами. Но и летом машины бьются. Когда асфальт сухой, а видимость отличная, наш мозг переходит в режим экономии энергии. В итоге внезапный маневр соседа по потоку воспринимается с опозданием. Это не усталость, а потеря концентрации. Ситуацию осложняет слепящее солнце на подъемах и поворотах. Еще один фактор – температурный. В сильную жару асфальт размягчается, а шины перегреваются. Теряется четкость управления, и тормозной путь незаметно растет. К тому же опасен резкий контраст температур. После кондиционера зной вызывает слабость и сонливость. Если водитель вышел на заправке, быстро сел обратно и поехал, реакция будет заторможенной. Еще несколько минут. Отдельная ловушка – летний дождь. Большинство знает про аквапланирование. Но мало кто помнит, что асфальт становится скользким именно в первые минуты дождя. Вода смешивается с невидимой пленкой из пыли, моторного масла и микрочастиц шин. В общем, летняя дорога – это красивая декорация. Сохраняйте внимание и удачных вам поездок в любую погоду.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: А в очереди у нас с вами Внатек с композицией «Someone». Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп на субботу. Послушаем.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен. День скрытых переживаний, которые могут привести к конфликтам с близкими. Не начинайте новых важных дел. Тельцы. День повышенной эмоциональности. Не рекомендуется употребление горячительного, особенно в большой и разношерстной компании. Близнецы. Вам будет трудно сделать выбор. Условия будут слишком похожими. Либо доверьте это кому-нибудь другому, либо отложите на другой день. Раки. Незначительные, казалось бы, события в вашем окружении могут существенно затормозить ваши планы. Возможны мелкие неудачи и придирки. Львы. Самыми важными окажутся мелкие детали, на которые раньше вы просто не обращали внимания. Это день внимательного тюнинга. Девы. День постановки новых долгосрочных целей. Будьте внимательны при их выборе. Какая-то из них может быть ложной. Весы. Ваша сила в окружающих вас людях. Ослабьте контроль. Доверяйте им больше. Скорпионы. Некоторые процессы неизбежны. Просто доверьтесь течению и постарайтесь оставаться на плаву. Стрельцы. Любой конфликт может решиться с помощью обычного человеческого разговора и эмпатии. Не стоит подкидывать дрова в костер обид. Козероги. Будет сложно соблюдать баланс личных и семейных интересов. Скорее всего, вы так и не сможете решить имеющиеся противоречия. Водолеи. День обостренного чувства своих границ, а также сложностей с самоконтролем, возможно, переедание и конфликты с близкими. Рыбы. Не стоит портить отношения с родственниками. Они вам пригодятся в самом ближайшем будущем.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем плюс 17-19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: наш с вами золотой коллекции Lana Del Rey, Young and Beautiful. Далее Arash Pure Love, а до этого еще послушаем Кенни Джи, у которого сегодня день рождения, юбилей, поздравляем. И вот что он однажды сказал, цитата: «Музыка очень много значит для меня. Если я не на гастролях, я всегда играю каждый день в течение 3 часов. Мне интересно совершенствовать свое мастерство, искать новые звуковые сочетания, необычные настроения». Послушаем Кенни Джи, «Loving You».
1: Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем плюс 17-19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

0: difunto.
1: Прямо сейчас послушаем композицию Кенни Джи «Силуэт». У Кенни Джи сегодня день рождения, поздравляем. Еще он, кстати, компетентный пилот, управляет гидропланом. О своем гидроплане он однажды рассказал, цитата, «Это самый безопасный из всех аэропланов, во всяком случае, до тех пор, пока под нами вода». Но даже если откажет двигатель, нам просто придется снизиться и приводниться. А вообще, мне нравится, когда все делается экстра безопасно, отметил музыкант. Итак, послушаем композицию Кенни Джи «Силуэт».
2: Ульяновск FM 104.2.
3: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Крылышки в соусе «Баффало» – хорошее дело. 1 килограмм – 289 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск-ФМ.
4: Инструментальная музыка. На

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем плюс 17-19.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: прямо сейчас послушаем гороскоп, расскажет Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен. День скрытых переживаний, которые могут привести к конфликтам с близкими. Не начинайте новых важных дел. Тельцы. День повышенной эмоциональности. Не рекомендуется употребление горячительного, особенно в большой и разношерстной компании. Близнецы. Вам будет трудно сделать выбор. Условия будут слишком похожими. Либо доверьте это кому-нибудь другому, либо отложите на другой день. Раки. Незначительные, казалось бы, события в вашем окружении могут существенно затормозить ваши планы. Возможны мелкие неудачи и придирки. Львы. Самыми важными окажутся мелкие детали, на которые раньше вы просто не обращали внимания. Это день внимательного тюнинга. Девы. День постановки новых долгосрочных целей. Будьте внимательны при их выборе. Какая-то из них может быть ложной. Весы. Ваша сила в окружающих вас людях. Ослабьте контроль. Доверяйте им больше. Скорпионы. Некоторые процессы неизбежны. Просто доверьтесь течению и

0: Все в самом ближайшем будущем.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем плюс 17-19.

Сегодня родился прекрасный саксофонист Кенни Джи. Поздравляем его с днем рождения. Весь день слушаем его потрясающие композиции. И прямо сейчас мелодия, под которую так приятно просто помечтать, она называется «Malibu Dreams».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем плюс 17-19.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

Друзья, добрый вечер. Сегодня мы с вами весь день слушали красивые композиции американского саксофониста Кенни Джи. По случаю его юбилея, ему исполнилось 70 лет. Поздравляем! И настало время включить завершающее на сегодня его произведение, которое плавно перенесет нас уже в выходные. Оно называется «Going Home».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

Расступились надо мной. Внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

быть так лучше. Даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно. Знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.